0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: чтобы вокруг там не произошло. Все прошло, для того это и прошлое все равно.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?
7: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала, слава Богу.
4: Русское радио.
8: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем, смотри, какие друзья.
4: Только лучшее. Только
9: лучшее. Танцы, танцы, танцуй, девчонка, а парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение тела. Танцуй, ты ведь этого тоже хотела.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Моей личной жизни нужно приложить подорожник.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. За массовой дракой в ксилофагу увидели субаренду рабочих. В России уничтожили 140 тонн кипрских мандаринов. В Лимассоле проходят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Теперь подробнее. Массовая драка в поселке Ксилофагу, в которой участвовали около 20 выходцев из Сирии, привлекла внимание к нелегальной субаренде иностранных рабочих. Староста поселка заявил, что причиной конфликта стали денежные споры при перепродаже рабочих строительным компаниям. Полиция продолжает расследование. Новороссийская таможня и Россельхознадзор изъяли и уничтожили около 140 тонн мандаринов, прибывших в порт как турецкие. Маркировка на упаковке показала, что производитель фруктов – Республика Кипр. Ввоз кипрской сельхозпродукции нарушает российское продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году. Отмечается, что это уже не первый подобный случай за последние месяцы. Лимассольская набережная Молос вновь наполняется атмосферой большого кино. Фестиваль «Культура у моря» приглашает бесплатно посмотреть известные греческие и мировые фильмы под открытым небом. В воскресенье, 12 июля, зрителей ждет классическая греческая комедия из Золотого фонда страны. Подробности на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему ясно. Небольшая вероятность осадков сохраняется только в горных и центральных областях. Скорость ветра держится на отметках 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 23. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. В наступающие выходные небо полностью прояснится, осадков не ожидается, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
4: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: А вот и мы, ваши утренние разбудильники. Не знаю, какая у вас была бы формула каждое утро замечательного настроения. Я уверен, что одна неизменная, это утреннее шоу «Русские перцы», должна быть в этой формуле обязательно. Поэтому делайте приемники погромче, ведь мы вместе с вами наконец-то встречаем пятницу. Все, кто ее ждал, как я, поздравляю. Она наступила, завтра уже выходные, поэтому стоит немного поработать, просто собраться так мыслями, силами для того, чтобы вступить в этот день. Ну, а мы, конечно же, ваши любимые русские перцы, будем этот день, как всегда, делать намного легче. Ну, и вы будьте отзывчивыми сегодня. Номер 49-105-7 уже начинает работать и принимает ваши комментарии, смс и, конечно же, поздравления главных именинников нашего острова. Ну, уж так, как хочется этим летом, вот особенно в пятницу, дозвониться самым прекрасным, самым счастливым, самым великолепным, самым замечательным. Вот и буду продолжать дальше все эпитеты. И, конечно же, прилагательные и комплименты в честь людей, которые сегодня будут получать поздравления. Да, наши именинники, но для этого нужно написать и номер телефона, и, конечно же, поздравления. А мы уже обязательно дозвонимся, разбудим и пошумим сегодня в честь этих замечательных людей. Ну, а пока план у нас, как всегда, 3 часа хорошего настроения.
1: Да.
0: А вот и она. Привет, Ира.
1: Привет, ребят. Меня немножко задержали просто сегодня на дороге. Во-первых, у нас столько машин, я думаю, ничего себе,
0: да,
1: вот это,
0: кстати,
1: трафик.
0: Вот и въезд в Лимассол сегодня тоже стоит.
1: Абсолютно, вот какой-то такой насыщенный, плотный, и плюс ко всему очень разговорчивые сотрудники коммунальных служб, которые почему-то решили, что ты сегодня на работу не поедешь.
0: А у них свое радио.
1: И я говорю, а можно мне, пожалуйста? Не-а. И я такая думаю, ну что ж, значит, такова судьба, может быть, так надо, может быть, вселенная говорит, подожди, не спеши, доедешь, все будет хорошо. Хорошо. Это я к чему? Это к тому, что, знаете, иногда некоторым жизненным обстоятельствам не надо сопротивляться, их можно просто принять. Uh-huh. И, вы знаете, очень даже неплохо получилось. Такой интересный маршрут, я все равно ж объехала.
0: Да, и потом просто узнаете, какой у вас интересный день намечается, и что он уже с самого утра вам принес.
1: Не знаю, я не гадаю, на коммунальных службах нет.
0: Знаешь, а мне кажется, у ребят просто действительно там какой-то свой коммунальный эфир. Да. Вот, а они...

0: возможно, они даже думают, что их кто-то слушает.
1: Это коммунальная, коммунальная.
0: Ну а что, повеселим вот этих ребят, которые едут на работу.
1: Это правда, они уже работают вообще красавцы, я считаю. На вот порядок, чистоту в городе обожаю. Просто вот, когда у нас хорошо и все упорядочено, это такое наслаждение. Ну а на дорогах люди немножечко пятничные, я тебе скажу. Такие, да? Так, я куда-то еду, мне, наверное, куда-то надо, но это не точно. Ага. Все немножечко уже навеселее, в хорошем смысле этого слова.
0: И задаются одним вопросом. Зачем?
1: Нет, ты знаешь, я видела там другие состояния. Даже до вопроса, зачем, это еще надо проснуться. А там еще такое состояние. Ну, сейчас будет. Сейчас спою, примерно как-то так. Поэтому, друзья, если вы тоже словили такое состояние, нормально, у вас, братья, на дорогах их очень много. Но мы сейчас все наладим, мы сейчас все настроим. Ведь главное попасть в эту самую тональность. И тогда жизнь пойдет как песня.
0: На,
1: ты видишь?
0: Да.
1: Философские мысли после
0: кипрских
1: лимассольских пробок.
0: Постоять немножко в пробке. Сразу же философия просыпается утром. У нас тоже все упорядочено. 3 часа отличного настроения. Подарки сегодня будут. Логомания наша замечательная. Мы сегодня отдадим сет мерча самому счастливому, кто дозвонится нам.
1: А вот кому, мы узнаем попозже. А пока встречаем пятницу. Лимассол Никосия, Пафос Ларнака, а я Напа. Всем здрасте.
0: Просыпаемся.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milk's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milk's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
4: Begin with home, buysellcypress.com.
5: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: А теперь обсудим, друзья, что же нам звезды как наваяют, как предскажут на день сегодняшний. Напоминаем, это пятница, поэтому вот с таким же отношением к тому, что мы скажем дальше. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ваша харизма достигнет пика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не пускайте их. Вы будете способны влиять на людей и обстоятельства одним лишь намерением. Не бойтесь использовать это. Я же говорю, не пускайте их. Это же прям мамочки мы. Пришел такой лев, какой тигр.
2: Харизму показал, и все.
1: И все? И вот что теперь делать? А как с этим дальше жить?
2: Все это харизма. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вас жизнь столкнет с тем, чему не властно время. Это столкновение заставит вас пересмотреть свои представления о постоянстве и изменчивости.
1: Это про любовь сейчас идет речь? Или о чем это вообще?
2: Про изменчивость.
1: Или постоянство.
2: Или постоянство.
1: Видишь, я выбираю постоянство.
2: Что-то дзен какой-то.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Ожидает информационное затишье. Цените эту тишину, она необходима для перезагрузки вашей ментальной системы. Угу. Ну, там просто шумят огонь и воздух, вот, и вам как раз-таки хорошо, очень хорошо, когда где-то вот отсидеться, присмотреться. Знаете, это состояние, моя хата с краю, ничего не знаю.
2: Тишина — это роскошь.
1: О, это правда.
2: В нынешнее время, как об этом очень часто говорят. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. День принесет неожиданную ясность в запутанную ситуацию. Туман рассеется сам собой без ваших усилий. Так что вот можно просто посмотреть. Туман, ладно, выдохнули, подождали.
1: Где вы ходите? Что такой туман? А ну-ка быстро домой вернулись. Ну, в общем, земные знаки, мы вас поздравляем. Кажется, вы сегодня выиграли эту пятницу. Тишина, спокойствие. Красота.
2: Хорошего всем дня.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
2: Алло.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Точное время и точное попадание. С нами сейчас находится именинница дня сегодняшнего Регина. Очень доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе
3: Мы
5: утро.
3: Вас разбудили?
4: Нет, уже не разбудили, уже собираемся в школу.
3: Ух ты, ничего себе, в школу. А в какую школу?
4: В Аянапе ходим в школу.
3: Молодцы.
5: Еще учатся, да, ребята?
4: А?
5: Еще учатся, да, получается?
4: Да.
5: Мы уже думали,
4: да,
5: все,
4: да.
5: Все на каникулах.
4: Не, это летний лагерь.
3: Вот он, так это лагерь, так это красота.
4: Да.
3: Но, Регин, дорогая, у нас сегодня, помимо вот бытовой суеты, которая, конечно же, присутствует в жизни каждого из нас, для вас есть та самая минутка эксклюзивная, потому что вы наша сегодняшняя именинница. Нам написала ваша сестра. Поздравьте, пожалуйста, любимую сестричку с днем рождения.
5: Дорогая, искренне поздравляю тебя с твоим праздником. Будь счастлива, с годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной.
3: Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии.
5: И невероятных событий, и, конечно же, светлых воспоминаний.
3: Регин, откликается?
4: О, спасибо, я уже аж плачу.
3: Только от счастья, только от счастья. Этот день только твой, от сестры Ирины и, конечно же, от всей команды Русского радио Кипр.
5: С днем рождения!
4: Спасибо большое.
5: Ура!

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
6: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. Ну что, мой шашлычный друг, хочу тебя поздравить. Всемирный день жареного мяса.
2: Эх, да.
1: Мясо.
2: И вот пятница как раз предвкушение того, что в выходные, да, можно будет отпраздновать этот замечательный праздник.
1: Поэтому шашлычок?
2: Конечно.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, вот это говорились.
2: Я обожаю жареное мясо. В разном виде причем.
1: Ты обожаешь все.
2: У тебя, кстати, какая любимая прожарка? Если мы сейчас говорим про...
1: Medium rare.
2: Так, у меня просто medium.
1: Medium, ага. Ну, видишь, я люблю чуть-чуть такое, помягче, скажем так.
2: Помясистее.
1: Поэтому мне, пожалуйста, да, первый, потом, потому что медиум надо же дольше держать.
2: Абсолютно верно.
1: Поэтому все, давай.
2: Так, день красивых цветов, день розы сегодня также можно отметить. А как его отпраздновать? Вот, подарить кому-то цветы.
1: День племянницы и племянников. Вот, друзья, какая красота. И на днях узнала, что у меня племянница недавно родилась. Николь зовут ее. Хорошенькая!
2: Мы тебя еще раз поздравляем с этим событием.
1: Классная такая уже, где мелкая. Ой, вообще, просто супер. И, конечно, мамочке Марго отдельный привет, поздравления. В Варшаву сейчас это все дело отправляю.
2: А я племешам в Беларусь. Вот у меня там тоже племянница и два племеша.
1: Родились?
2: Нет, ну уже...
1: А, ты просто ко мне пристроился?
2: Они давно родились.
1: Не, ну вы смотрите.
2: Они просто тоже у меня есть, поэтому передай большой привет.
1: Не могу. Это было весело. Так, день Николы Теслы, между прочим, великий ученый.
2: День рождения футбольного свистка. Об этом подробнее расскажем в событиях. Но вот сейчас проходит Мундиаль, чемпионат мира. И, конечно, вчера был матч 1/4 финала. Франция прошла дальше. Вот свисток работал.
1: Работал.
2: Да.
1: Не так, как в прошлый раз.
2: Нет,
1: да?
2: вот сейчас получше было.
1: Свистел, как моя быть.
2: Да, судья все-таки качественно сделал свою работу.
1: Ну вот, пожалуйста, и результат. Можно расхваливать Францию. Тот, кто болеет за Францию, ребят, поздравляем. Очень уверенная игра. Да, и Мбаппе... Ну, машина,
2: машина.
1: Вот. У меня сын по-прежнему верит в то, что Франция станет чемпионами.
2: Ну, посмотрим.
1: А я бы все-таки, наверное, пожелала бы Аргентине. Месси. Вот, взять
2: вот это
1: кубок.
2: И есть главная интрига, да. Которая будет известна 19 июля.
1: Но за кого болеете вы, пишите, рассказывайте. Так, день не наступите на пчелу, спасибо.
2: День любви к капибарам.
1: А вот это хорошо. Ты знаешь, да? Они такие, ну, на своей волне. Дерзкие.
2: Милые безумно просто. Мне просто кажется, вот можно прибавлять, вот капибарка ты моя.
1: Да,
2: вот и все. И вот день любви, пусть это будет к ближнему вашему.
1: Ну и день котенка тоже отметим, в том числе, потому что, во-первых, у нас на острове очень много этих прекрасных созданий, а во-вторых, это очень мило. Ну, а теперь пойдем, да, по событиям дня сегодняшнего. 1712 год, в Петербурге торжественно заложен Петропавловский собор.
2: 1878 год, в Англии впервые в мире футбольные арбитры действительно начали использовать свисток.
1: Да надоело кричать, эй, ты! Алло!
2: А я представляю, как, знаешь, что было вот вокруг трибуны, много людей, ну, действительно, разберись, кто там крикнул. Доказывай потом, что это был арбитр.
1: Да вообще, он бы, скорее всего, неделю потом не разговаривал. Так, в 1925 году решением президиума ЦИК создано телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, сообщает.
2: Да, все знаем. 1930 год, основан Московский государственный университет культуры и искусства.
1: В 62 году осуществлен запуск первого коммерческого спутника связи Telstar.
2: Так, ну и шуметь, свистеть тоже нельзя. В 2001 году Московская городская дума приняла закон такой о запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время. Поэтому никакие свистки там ваших арбитров использовать нельзя.
1: Ну только ночью, ребят, все в порядке. По ночам должны люди спать. Ну и, пожалуй, еще одно классное, яркое событие. Это то, что мы получили классную смс на номер 49-105-7. Ребят, спасибо. Доброе утро, русские перцы. Ура, пятница.
2: Ура! Правда, у меня сегодня настроение... как в понедельник, еле проснулась.
1: Так, нам задают вопрос, откуда у нас столько энергии всю неделю. Поделитесь секретом, очень нужен. Мы, конечно же, расскажем вам о секрете, но секрет есть секрет.
2: Да. А то там секрету по всему свету и начнется, да?
1: Опа, ладно, обязательно расскажем завтра.
2: Завтра?
1: Да завтра.
2: Ну да, когда работать не будем.
1: Я все правильно сказала.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: А на русском радио будут обсуждать свадьбу этого года, одно из самых ярких событий.
3: Это мы всегда готовы.
2: Вот, Тейлор Свифт, Трэвис Келси, та самая свадьба, которую ждали, ну, вот уже целый год. Я помню, в прошлом году, в августе, когда
3: они озвучили, да, то,
2: в Нью-Йорке, и ко мне на Таймс-сквер как раз-таки приходили журналисты, записывали поздравления для Тейлора, они потом делали...
3: Ира, вы идете на свадьбу?
2: Я пригласила ее на Кипр, ну ты же знаешь мой характер.
3: Конечно.
2: Я ей сказала: Тейлор, давай, у нас так классно, у нас такая индустрия. В общем, ребята, все это свершилось. Такая громкая, классная свадьба. Отныне Тейлор и Трэвис, муж и жена.
3: Так, рассказывай подробности, что там, каравай был?
2: Был.
3: Так.
2: Соль, хлеб был. Все
3: так,
2: было, все
3: отлично.
2: Было абсолютно.
3: Танцы на столе, вот это, тарелки били, как у нас на Кипре. Вот все это было?
2: Нет, тарелки не били, но использованные вилки, шары, салфетки, даже зубочистки продаются в прозрачных боксах по $25 за штуку. Это после свадьбы.
3: То есть это ты как бы, немножко побывал на свадьбе.
2: Ну, как будто бы. Самый безумный лот.
3: Ужас просто, если честно.
2: Догадайся, какой.
3: Торт. Торт, кусочек торта, скорее всего.
2: Еще безумнее.
3: Так, подвязка. Букет невесты.
2: Не, ну это жир. Это вообще ты замаханулся. Там уже подруга и лучший друг на тебя.
3: Так что там, не знаю, поехать в свадебное путешествие с ребятами.
2: Вместе, со свечкой.
3: Не знаю, может быть, там какой.
2: Ладно,
3: там самый.
2: Ладно, не буду тебя мучить. Это воздух со свадьбы. Пакетик стоит, знаешь, сколько? $50,000.
3: Ух ты, ничего себе.
2: Один пакетик воздуха со свадьбы. Ты понимаешь, чем там пахло?
3: Я представляю, помещение хоть было закрытое там. Или просто на открытой площадке, там, знаешь, воздух собрали и вот вам дышите. 50 тысяч долларов за пакет.
2: С воздухом. Класс?
3: Да, нет.
2: Уже лучше
3: не
2: зубочистка,
3: даже
2: правда?
3: Сейчас. Ну да, зубочистка, там хотя бы как-то можно...
2: Ну хоть как-то.
3: Почувствовать, что стейк был.
2: Да-да-да.
3: Там еще что-то.
2: Ты вот только поел, и вот это вот
3: торт,
2: застряло.
3: Вот, знаешь, первый кусочек торта, это же традиция, когда раньше продавали торт, и там доходили просто до каких-то космических сумм, поэтому 50 тысяч, это можно было бы даже
2: нет,
3: так,
2: это правильный лот. А я тебя спросила про самый сумасшедший.
3: Это действительно сумасшедший.
2: В сеть уже попали фотографии парочки. Боже, какая она красивая. Какая она красивая. Ой, Тейлор, счастливая. Красивая такая невеста. Довольная. Ну, просто. Все, надо поздравить. Мы что? Мы поздравлять будем.
3: Конечно же.
2: Вот, мы пожелаем новой семье долгих-долгих лет жизни. И чтобы гармония царила. И чтобы потом детки появились классные.
3: Вот, да,
2: классные.
3: Давай как-то с вами. Детишек. Сколько же можно ждать? Так, давайте мы вам даем 9 месяцев, не больше, чтобы потом собраться все вместе опять.
2: Я думаю, пора конкурсы, да, с ползунками. На мальчика, на девочку. Да.
3: А на двойню? Вот всегда я был человек, который такой, знаешь, что тут ваш результат? Да. Мальчик, девочка, вот я сравниваю на двойню.
2: На двойню, вообще прекрасно. Поздравляют, конечно, все и говорят, что очень классное было событие. Ну и сама Тейлор пока еще, разумеется, никак не комментирует, потому что они уже улетели. Они заняты. Потратили, кстати, 1,5 миллиарда российских рублей. Это просто новость на российском портале.
3: Многовато, конечно, да.
2: Сколько?
3: Так, надо посчитать.
2: Это много. Это нам даже не снилось, понятно.
3: Я думаю, что это много, да.
2: Пойдем на кухню сейчас, пока у нас перерыв, посчитаем, да, там наряды все тоже надо посмотреть. Ты видел, какая красотка, а? Не видела, я тебе покажу. И такая фата, главное, в пол. Мамочки мои.
3: Эх, совет да любовь, ребята.
2: Все, друзья, шагаем дальше. Первый час закрываем. Очень классно и ярко. Будем двигаться дальше. У нас в следующем намечается логомания, поэтому никуда не уходим. Остаемся с нами на одной волне. Не разбредаемся. Конкурсы, веселые конкурсы на русском радио Кипра. Пока Костя Столяров и его самая интересная новость к этому часу.
3: Всем доброе утро!

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
3: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти хотят отслеживать походы получателей пособий в казино. Музей Куриона закроют на реконструкцию с 1 августа. В Лимассоле идет кипрский фестиваль мировой музыки. Теперь подробнее. Часть получателей минимального гарантированного дохода на Кипре тратят пособия в казино и букмекерских конторах. Об этом заявили представители Минсоцобеспечения на заседании парламентского комитета по аудиту. Проверить эти случаи мешают правила защиты персональных данных. Отмечается, что деньги поступают на счета в середине месяца, а в следующие 2-3 дня получателей видят в казино и букмекерских конторах. Археологический музей Куриона в Эпископии закроется для посетителей с 1 августа на время реконструкции. Планируется переустроить выставочные залы и служебные помещения, улучшить условия хранения археологических находок и сделать музей удобнее для посетителей. Экспозиция полностью изменится, поэтому дату открытия пока не определили. Сам археологический памятник Курион продолжит работу, закрывается только музей. Лимассол вновь стал местом встречи музыкальных культур со всего мира. Кипрский фестиваль мировой музыки уже более 20 лет объединяет артистов разных направлений. В предстоящей программе 4 музыкальных вечера на площади Героев и по всему старому Лимассолу. Участие бесплатное. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему ясно. Небольшая вероятность осадков сохраняется только в горных и центральных областях. Скорость ветра держится на отметках 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 23. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. В наступающие выходные небо полностью прояснится, осадков не ожидается, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Очень доброе утро. А вот второй час утреннего шоу «Русские перцы». Всем подъем.
3: И он, конечно же, будет также насыщенный. Надеемся еще и на ваши СМС, которые будут отправляться. И приходить на номер 49-105-7 для поздравления именинников. И просто, как у вас проходит эта пятница. Рассказывайте.
2: Угу. Пишите. Номер 49-105-7 работает вовсю. И, конечно же, друзья, ждем именинников прекрасных. Будем отмечать. Вот.
3: Да, а вот, к примеру, пока мы дожидаемся СМС, расскажите, как вы добираетесь на работу. В Индонезии фермер, к примеру, добирается на работу на дроне.
2: Классно.
3: Представь себе, да. Значит, он прям каждое утро, как Карлсон, летает на работу. Значит, у него есть такой промышленный дрон, он себя к нему цепляет и полетел. Мужчине приходится лететь, правда, спиной вперед, вот, но при этом рулить не надо. Он заранее вбивает программу точку назначения, и вот этот дрон... его прям доставляет туда, посреди поля, к примеру, потому что, ну, фермер занимается сельским хозяйством, вот, и очень часто в какие-то места, ну, очень трудно добраться, а тут его спасает дрон. Завирусилось это видео, ну, и все говорят, мы тоже так хотим.
2: Карлсон?
3: Ну, да, получается, так насмотрелся.
2: Начитался. Молодец.
3: Да-да-да.
2: Ну, вообще, в современных мегаполисах, чего уж там, такое устройство очень, даже очень. Раз, и ты на работе. Два, ты уже вернулся.
3: Кажется,
2: домой.
3: Знаешь же, и появится такой скоро вот дрон-такси, который ты вызываешь, такой дрон прилетел, тебя оп, и доставил. И сквозь все пробки вот над ними ты пролетел и, пожалуйста, прибыл, куда тебе нужно, в нужную точку.
2: Видишь, вы это правильно говорили, что аисты детей приносят. Вот, просто они не знали, что вот дойдем до такого момента, когда вам доставка, заберите, пожалуйста. Вот это ваше добро.
3: Ну, мы знаем, да, что есть дрон, доставляет уже там пиццу, вот в Италии, к примеру, прям тебе прям в окно залетает и вот тебе, пожалуйста, не нужно. И очень быстро, кстати, вот различные посылки. Даже кто-то использовал, перемещал что-то более тяжелое. Но вот такое, чтобы у людей, это первый раз.
2: Да, но, судя по всему, ему понравилось, раз эта новость завирусилась.
3: Вообще счастливый человек, ты видела просто это видео. Довольный, смеяться, улыбается.
2: Я летаю, я в раю, да, вот такое состояние. Друзья, ну что, мы тогда летим с вами в наше прекрасное утреннее путешествие. Напоминаем, что пятница за окном, и вот этого полета, даже если и дрона нет, ничего страшного, нам все равно никто не запретит хотя бы мысленно возвыситься над всем, что происходит, и лететь, порхать даже, как бабочка.
3: Вот так, с отличным настроением.
2: Ага, шагаем дальше.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастания избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в Леди Эстетик. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермасои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: В музыке шутка называется «Скерцо».
3: Русские перцы!
4: Добавь интеллекта с русскими перцами.
5: Новость с пометкой «Дорого-богато». Кофе, оказывается, станет напитком для очень состоятельных людей уже к концу 26-го года. А просто потому, что засуха в Эль-Ниньо. И к концу 26-го года чашка кофе подорожает минимум на 20%.
6: Так,
5: вот так
6: себе новость.
5: Так-так.
6: А с другой стороны, так, теперь чашка кофе, это я состоятель.
5: Да-да-да, ты можешь себе позволить.
6: Ну так вот. Что, запасаться надо,
5: да,
6: получается,
5: говорят,
6: сейчас,
5: что...
6: да?
5: Налетай!
6: Кофе наливай!
5: По-моему, мы периодически создаем этот ажиотаж, мол, ай-яй-яй, кофе дорожает,
6: да.
5: Будет еще только хуже, но, по-моему, у нас, как кофе изначально был дорогим напитком, так он таковым и остается. Угу. Ничего не меняется, вот.
6: Ну, очень много внимания к этому напитку, да. Опять же, многие ученые доказывают какие-то, ну, сверхсвойства, да, его действия, либо наоборот, ну, угу. И, конечно же, кофейни сейчас предлагают, ну, просто, ну, такой уже выбор. Угу. Вот, пожалуйста, раф, вот вам капучино, вот латте, вот еще что-то. И все это еще с разными видами молока. Угу. Там какой-то фантастический лавандовый раф еще есть. Боже, да, мой, просто безумие. Поэтому, конечно, и цены такие.
5: Вот, друзья, если вы сейчас держите в руках кофе, то, знаете, вы очень состоятельный человек, и надо этим статусом гордиться.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хороших людей много, полезных мало.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Эх, было бы вот так сейчас, как в Омске. Вернулись там в детство немного. Там одна из кофеен предлагает счастливые часы. В рамках этих счастливых часов ты можешь приобрести кофейный напиток либо десерт за листики с деревьев, представляешь? То есть вот как в детстве. Помнишь, когда валюта была, это листочки. Вот, принимают дубовые, принимают березовые. Вот,
3: бедные и... дубы и березы, честное слово. Ну, жалко же листья
2: вот,
3: с деревьев.
2: Приносишь этот гербарий, да. Тебя угощают кофе и десерт, кстати, тоже можно приобрести.
3: А зачем?
2: Естественно, есть. А вот так вот, знаешь, типа, решили вернуться в детство. Вот, все бесплатно причем, да. То есть тебе не нужно будет платить. Валюта,
3: не, ну как?
2: Это
3: листья. Это ж тебе надо залезть на эту березу.
2: Да,
3: добыть.
2: Как в детстве, вот на ветке повисеть, потом сорвать эти листья и принести их в кафе.
3: Не, это никакие не часы счастья, это не счастье, там березы плачут и дубы рядышком тоже горюют.
2: Так, Миш, но в детстве мы об этом не задумывались, когда вот играли у себя в магазин во дворе, да, и вот листья, это была вот та самая валюта, за которую можно было что-то приобрести.
3: Конечно, но это в детстве, и это как бы положено. У нас работа была такая, не думать, да. Что мы делаем.
2: А тут теперь бугай Сережа.
3: Ну,
2: да, вот где-то на дереве.
3: Сейчас за кофе
2: собирает свой миллиард для того, чтобы расплатиться. Ну, естественно, конечно же, посетителям очень нравится такая идея, потому что многие говорят о том, что действительно вот окунулись в детство, вернулись туда-назад, и действительно вот пользуется популярностью, что именно в эти часы приходят люди. Ну, правда, время такое, знаешь, довольно не для кофе, уже после трех.
3: Слушай, я бы все-таки оптимизировала эту систему, потому что в данном сетапе мне вообще не нравится. Не откликается, это антиэкологично и некрасиво в адрес наших вот прекрасных растений. Но можно было что сделать? Поставить мешок из сухих листьев. Ну, убирают же город.
2: Да.
3: Они же опадают.
2: Конечно.
3: Но не все там такие уже прям желтые-желтые, да, и прям сухие. Есть и те, которые нормальные. Значит, вот этот мешок из листьев продают. Да. А потом за эти листья можно купить себе кофе.
2: Тоже нормально? Хорошо.
3: Бизнес-план, чувствуешь?
2: А еще знаешь, как, к примеру, для того, чтобы уже действительно вернуться в детство, можно принимать нарисованные деньги.
3: Ага.
2: Вот ты сам нарисовал какой-то, придумал там валюту.
3: Ой, Сережа.
2: Принес листочек. Так, ну не подожди, не копия прямо. Вот. А просто вот хотя бы вот такую какую-то бумажку для того, чтобы потом получить напиток.
3: Мне кажется, надо уметь устраивать золотые часы без оплаты. Улыбкой.
2: Тоже здорово.
3: Класс. Улыбнулся, и все, и кофе подарили.
2: А вообще вот классно так вернуться иногда в детство. Вот ты бы что вернула из детства, чтобы вот можно было прямо сейчас этим пользоваться?
3: Так. Не, лучше не надо. Это опасно.
2: Я бы, знаешь, я бы вот сон вернул, потому что тогда можно было спать бесконечно. Иногда даже это было наказанием.
3: Ну, почти всегда.
2: А ну, спать! Сейчас никто так не наказывает. Сейчас, а ну, просыпайся! А ну, на работу! А ну, ребенка в садик!
3: В общем, ребят, как вам идея? Мы хотим спросить. Откликается, не откликается? Хотели бы, чтобы у нас тоже была вот такая зеленая валюта? Или у вас есть еще какие-нибудь идеи и апдейты? Делитесь на номер 49-157. Отправляйте, мы заберем это в эфир. Ну и, конечно же, пожалуйста, не забывайте, если у нас сегодня кто-то родился, мы должны об этом знать. Вся большая радиосемья хочет отмечать. Потому что пятница, потому что душа просит этого кайфового настроения.
2: Координаты все те же 49-105-7.
4: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Богомания на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Ага, это мы, друзья, мы обещали, и вот тот самый момент настал. Логомания, 2026 лето вовсю за окном, и мы начинаем наш розыгрыш.
2: В честь нашего 20-летия целый год мы будем с вами получать, вы будете получать подарки, а мы будем разыгрывать.
1: Да, разыгрывать всех и каждого. А вы большие молодцы.
2: Веселиться с вами, да.
1: Я вот смотрю, что у нас уже есть звоночек, а мы давай вот
2: сразу. А все правильно, сигнал услышали, сразу же дозванивайтесь по номеру 49-105-7. Для того, чтобы попытаться заполучить стильный сет мерча от русского радио Кипр.
1: Итак, давайте познакомимся с вами. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Олеся.
2: Олеся, здравствуйте.
1: Я по третьей ноте догадалась, кто нам дозвонился. Олеся, как дела? Давненько вас не слышали.
3: Да, давненько. Хорошо дела, прекрасно.
2: Как настроение сегодня?
1: А лето, расскажите, как проходит.
3: Да, в работе.
1: В работе.
2: Так, ну получилось уже, не знаю, искупаться, вот позагорать немножко. Хотя бы насладиться.
3: Это получилось, конечно.
2: Ну, замечательно.
1: Но мы вот как раз-таки лето будем усиливать, потому что у нас на кону набор мерча для активного лета. Футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка.
2: Теперь на пляже, в спортзале или путешествии мы станем еще ближе.
1: Да, друзья, мы, кстати, до 7 августа не пропускайте нашу летнюю забаву «Логомания» на русском радио Кипр. И вот как Олеся услышала наши позывные и тут же такая ап-ап и прибежала умница.
2: Олеся, а если сейчас еще и расскажете условия нашей игры, вообще будет здорово. Знаете, что нужно? И сейчас вам будет какой этап пройти?
3: Конечно, знаю. Нужно будет прослушать текст из песни,
1: так,
3: где обязательно существует, ну, имеется слово, связанное с одеждой.
1: А, умница,
3: красотка.
2: Абсолютно верно.
1: Браво! И мы желаем, чтобы вы сейчас как раз-таки послушали свой вопрос и догадались, что это за предмет одежды. Если вы готовы...
3: Готова, буду надеяться, угадаю.
1: А мы тоже в вас верим, поехали.
4: Суди, люди, суди, Бог. Как же я любила. По морозу босиком к милому ходила.
2: Так.
1: Ну-ка.
3: Так.
2: Ну что, нужно либо продолжить дальше,
3: да,
2: дальше строчку.
3: Да. Валенки, не подшиты старенькие.
1: Но, как говорится, валенки готовь летом. Вот, новая поговорка. Олесь, дорогая, умница, мы вас очень поздравляем. И с вас привет на весь остров.
3: Да, передаю огромный привет моей маме, которая прилетела к нам на наш прекрасный остров. И точно, я уверена, слушает сейчас меня.
1: Умница. А дочка-то какая у вас? Как зовут маму?
3: Галина,
1: дорогая, дочь-то у вас какая красотка, и активная, и победительница, и с утра пораньше получает супер активный сет, это наш подарок, футболка, защитный автоэкран и спортсумка от русского радио Кипр.
2: Поздравляем!
3: Ура! Спасибо, дорогое, любимое радио!
1: Друзья, ну а мы напоминаем, что до 7 августа не пропускайте летнюю забаву «Логомания» на русском радио Кипр. По сигналу ведущих звоните в студию, угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: По понедельникам и пятницам слушайте утреннее шоу и дневное шоу вместе с Яной Соболевой.
1: 20 лет. Мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку, но и следим за вашим стилем. Добро пожаловать в эфир, следите за «Логоманией», побеждайте и, конечно же, наслаждайтесь летом.
2: Всем удачи!
0: «Логомания» на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Вы что говорите? Вот есть такие дни и такое настроение, когда хочется свадьбы обсуждать.
2: Да.
1: Я сегодня невеста.
2: Пятница, мне кажется, особенно.
1: Ой, мамочки мои. Значит, еще одна свадьба. Про Тейлор Свифт уже поговорили в прошлом часе. В этом часе отправляемся в Россию. Там прошла первая свадьба роботов. Представляешь,
2: что додумались?
1: Да. Молодоженами стали звезды МЭФ.
2: Выставка была такая,
1: я,
2: да.
1: Вот это вот. Блогер Роберт, да, и балерина Матильда.
2: Ага.
1: Матильда. Интересно, грубо Ленинград
2: Матильда
1: как-то имеет к этому отношение, не знаю. Значит, московский ЗАГС зарегистрировал их брачный союз, пожелал, чтобы их любовь, и корабли, и гавань, вот это вот все.
2: Чтобы зарядка всегда была, все работало.
1: Роботы даже обменялись свадебными клятвами, а вместо колец они надели браслеты.
2: Ага.
1: Вот понимаешь, мне кажется, они прям самые честные люди.
2: Из роботов.
1: И смотря сразу, опа, браслет, ну там геолокация,
2: да,
1: настройки.
2: Короче, желательно с цепочкой сразу, чтобы далеко-то не отходил.
1: Уровень зарядки, где находится и так далее и тому подобное. Вот, ну, разлетелись фотографии по всей социальной сети и всех видах, и, конечно, обсуждают.
2: Ну, понятно, первая свадьба роботов вообще.
1: Слушай, а представь, вот, да, прилетело тебе приглашение, добро пожаловать на свадьбу роботов. Ну, и как-то странно, да?
2: Ну, вообще, да. Я вообще представляю, что там будет на этой свадьбе. То есть, во-первых, какие угощения, да?
1: Да.
2: Наверное, какие-то конкурсы, викторины.
1: Ну, да.
2: Итак, когда был собран этот робот?
1: Не, они справятся и подпрыгнут.
2: Скорее всего, да.
1: А представь, как с ними хорошо проводить вот эти конкурсы с карандашиками.
2: А танцы робота?
1: А в мешках? А?
2: Ну, вообще здорово. Так, ну подожди, ну, значит, молодожены есть,
1: да?
2: А были ли там вот теща, тесть, робот?
1: Не сказано.
2: Вот это все непонятно,
1: непонятно,
2: да?
1: Совершенно. Ну, там же драка, да, должна была быть,
2: ну,
1: наверняка.
2: Ну, скорее всего.
1: Ну, а что за свадьба без драки? Это как бы неинтересно, это скучно. Ну, нет, все очень спокойно, просто удивительно, что роботы, оказывается, тоже поженились. Непонятно, что с этим делать дальше, но вот такие у нас реалии. Все, свадьба, понимаешь, вот хочется свадьбы. На, включай.

0: Так, друзья, еще обраточка пролетела насчет валюты.
1: Про листики, помните, мы говорили, обсуждали.
0: У нас обменник работает. Так, нам прилетела такая история. Круто было бы кофе и десерты менять на что-то, как раньше. Фантики, жвачки. Жвачки еще, ага. Ты когда-нибудь менял уже на жвачку?
1: Ну, конечно.
0: Я никогда.
1: Это было вообще, это был слиток золота, а не жвачка.
0: Вот
1: не
0: именно.
1: Просто валюта.
0: Мне было жалко. Я готова была отказаться от любых. Так, вот, ну, но жвачку
1: можно было
0: жвачку себе.
1: Поменяться на жвачку? Вот, либо на что-то прям очень крутое. Ну, вот, к примеру, да, как кассету послушать на день в плеере. Помнишь, вот, ну, естественно, плеер кассетный. Не у всех был.
0: Mm-hmm. Ну, так или иначе, не застала я таких времен, чтобы прям послушать на день. Вот, но тем не менее.
1: Ну, вообще, хорошее. Вот меняться
0: вот это,
1: классно.
0: Вот это хорошо, uh-huh. Да? Такой бартерный. Да, бартерное взаимодействие между всеми. А, так, ну тогда что же еще можно? Вот знаешь, чем мы делились этот куклами?
1: Ну, то есть, на мальчикам, конечно,
0: Барби,
1: не знакомо, но все же,
0: Барби,
1: да.
0: Барби, Синди.
1: А вот, мы также машинками.
0: У меня была
1: вот,
0: Синди.
1: Маленькими этими модельками.
0: Ни у кого не было, у меня было. Ясно, я могла... Вот это был поворот.
1: Но я точно помню, что фантики, вот,
0: фантики да.
1: Были в ходу. Особенно Лавис, вот прям там собирали, да. Меняли их. Конечно же, Турбо, там вот машинки были. Это вот, опять же, те же жвачки. И фишки, когда вот вышли именно фишки, тоже они продавались именно с жевательными резинками. Да, до сих пор
0: mm-hmm.
1: Вот. Точно так же тогда мы играли в эти специальные игры, какие-то при помощи этих фишек. Ну и, конечно же, менялись, потому что многие собирали.
0: 6-7 лет максимум тому назад, вот пацаны и пацанессы, это я сейчас уже говорю про детство своего сына, абсолютно легко вот эти покемончики меняли, мамочки мои, там надо как-то подбрасывать, если сильно подбросил. В общем, сейчас покажу, как это все работает. А мы пока просто дождемся Костю Столярова, у него свои новости к этому часу, и к вам... Еще разочек на часочек.
1: Опа! Да, ну и давайте тоже меняться. Мы меняемся с вами. Мы вам хорошее настроение,
0: да.
1: Отличное. А вы нам смс пишите на номер 49-105-7.
0: Еще разочек на часочек. Ух!

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре 200 тысяч легальных мигрантов. Ставки по ипотеке на острове выросли. Есть большой разброс между банками. В Ксилофагу пройдет рыбный фестиваль. Теперь подробнее. Число легальных разрешений на проживание на Кипре достигло 200 тысяч, а статус просителей убежища имеют 30 тысяч человек. Эти цифры привело Министерство миграции. Отмечается, что за последние три года нелегальные прибытия в республику сократились на 86%, а соотношение прибытий к отъездам составляет 1 к 5. Подробности на сайте Лента Кипра. Средняя ставка по новым ипотечным кредитам на острове в минувшем мае поднялась до 3,23% годовых. Разброс между банками при этом значительный – от 2,77% до 4,6%. Майская статистика регулятора фиксирует и застарелый перекос кипрского банковского рынка. Вкладчики получают заметно меньше, чем в среднем по еврозоне, а держатели кредитов платят больше. В воскресенье, 12 июля, в гавани Ксилофагу пройдет большой рыбный фестиваль. Морской праздник посвящен рыбакам, многолетним традициям острова и богатству кипрской кухни, где свежая рыба занимает особое место. Гости смогут попробовать блюда из свежей рыбы и морепродуктов под живую музыку. Вход бесплатный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему ясно. Небольшая вероятность осадков сохраняется только в горных и центральных областях. Скорость ветра держится на отметках 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 23. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. В наступающие выходные небо полностью прояснится, осадков не ожидается, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. На русском радио.
1: Друзья, очень доброе утро, здравствуйте. Третий час утреннего шоу, поехали, просыпаемся.
2: Да, уже подняли несколько чашек кофе за это утро, за отличное настроение. Пятница, завтра уже выходные, поэтому давайте вот в нашей приятной компании продолжать это утро, только вот так ярко, позитивно заряжаясь отличным настроением. И, конечно же, рассказывая нам о том, как действительно проходит у вас этот день, уже на номер 49-105-7 отправляя смс.
1: А если не будете рассказывать, значит, слушайте.
2: Да, нас, мы в эфире, ваши любимые русские перцы.
1: Я нашла новость.
2: Так, Ира, что там нашла?
1: Шок-контент. Просто я даже не знаю, как ее комментировать.
2: Ну, это же безумно интересно, поделись.
1: Холостые мужчины.
2: Так.
1: Меняют постельное белье.
2: Ага.
1: В среднем 4 раза в год.
2: В год? Ничего себе.
1: Показало исследование World of Statistics, и это по всему миру так.
2: Я вот уже понял, да.
1: В год.
2: Статистика.
1: 4 раза в год. Это как, сезон, да? Ну, зиму поспали, можно на весну.
2: Ну, получается так, да.
1: Так, весна прошла, значит, лето нормальненько. Ну, вот скоро в сентябре смена постельного белья, на осень будем уже переобуваться.
2: Эх, холостяки. Так, ну что, просто, как я понимаю, там, скорее всего, один набор постельного белья, его же надо стирать. Ты представляешь?
1: Представляешь.
2: Вот, я, как хорошо, что я не холост. Вот.
1: Да.
2: И я в этой статистике вообще там никак не числюсь, но
1: честно не понимаю.
2: А ты
1: можешь вспомнить, когда
2: ребят,
1: ты был холост? Был ли у тебя, я не знаю, там чашка, которую ты не мыл недели?
2: А, так, нет, ну вот я с посудой наоборот. Вот мне надо, чтобы все было очень чисто.
1: Выбрасываю, да?
2: Одноразовая посуда лучше всего. Но вот точно, ну, постель, ну, чаще, но однозначно не 4 раза в год.
1: А сколько?
2: Ну, не помню, не
1: 5.
2: Вспомню. Но, мне кажется, несколько раз в месяц точно.
1: В месяц несколько раз. То есть 4 раза в месяц, да?
2: Ну, может быть,
1: плюс-минус.
2: Может быть, 2.
1: А,
2: ну,
1: то есть каждые 2 недели.
2: Да, ну, скорее всего, так, наверное.
1: Ага, понятно.
2: Но не вспомню, это уже было. Эх, когда это было?
1: Я в шоке, если честно.
2: А так 4 раза в год, ну да, это слишком уж.
1: Это перебор, как мне кажется. Но да, ладно. Что уж тут добавить? Вот нет такой статистики о девушках, понимаешь, что ее просто не найдешь. Ну, не бывает от слова совсем. А вот парни, это, знаешь, утро. Хопа, я красавчик. И все, и пошел.
2: Ну
1: довольный.
2: И кровать такая же, ну что ее там, ну чисто же, ну все.
1: Я так стряхнул, да, вот так вот, так нормально.
2: Да подожди, Ира, ну это холостяки. Там другая статистика должна быть. Ребята, наверное,

0: практически не отдыхают просто.
1: А, дома не ночуют?
0: Конечно же, ну что там, это кровать, вот, есть же кресло, есть диван, вот, пока смотрел футбол, уснул, все, вот, а потом вот эти вот клубы и какая там кровать. Поэтому вот, скорее всего, статистика вот направляет нас к тому, что, ну да, слишком веселая жизнь у ребят.
1: Активные, активные. Ну тогда, ладненько, вопросов больше не имею. Друзья, продолжим просыпаться. Я надеюсь, конечно, что вы все-таки газогененой следите. Ну, это правда, очень-очень-очень важно. А я пока в шоке немножко пребываю. Срочно нужна песня для исправления ситуации. Ани Лорак, «С неба в небо».

0: под ласковые перцев голоса проснуться и в море музыки с разбегу окунуться. На русском радио.
1: Так, мне тут успокоительный смс отправили. Может, вы не поняли про постель? Меняют белье или стирают? Может, раз в 4 месяца обновляют? Ну, конечно.
2: Ну, да. Ребят, холостяки, вы помните, про кого мы говорили и обсуждали?
1: Это просто догадки. С уважением, не холостяк, а отец 4 деток. Ну, какой замечательный наш слушатель. Спасибо большое. А давайте я поверю в эту легенду. Uh-huh. И что,
2: ну, пусть будет так.
1: Да, что меняют вообще все постельное, просто выбрасывают, а стирают они, ну, вот стандартно, летом 2 раза в неделю.
2: Да, и вот и подушку меняют раз в 3 месяца.
1: Да.
2: Вот, и все остальное. Но вот однозначно.
1: И вообще, вот, надо бы успокоиться после новости, а то я в шок просто сама
2: себя.
1: Да, там
2: непонятная статистика вообще, кого они там разбирали, с кем они общались, кто им это рассказывал-то, а?
1: Нет такого. Вот. Нет, я поняла. Игра в шахматы, друзья, помогает успокоиться и снизить нервное напряжение, ага, поскольку требует серьезной сосредоточенности и полностью переключает внимание с тревожных мыслей про постельное белье на решение конкретных логических задач. А вот это то, что доктор прописал. Во время партии человек погружается в процесс, отвлекается от повседневного стресса, развивает терпение и учится принимать взвешенные решения без спешки. Uh-huh. Такое интеллектуальное занятие способствует расслаблению, улучшает концентрацию и помогает восстановить внутреннее спокойствие.
2: Да, ты спокоен, пока ты не услышишь шах и мат. А потом вот там последнее.
1: Ну, скорее всего, звучит, мат, да?
2: Скорее всего, да. Ну, я, кстати, задумался...
1: Но потом это уже ты.
2: Давно я не играл в шахматы.
1: Так, а ты умеешь?
2: Вот. Умею, да. Вот в детстве учили, и мы в школе играли.
1: Так, вот. Я тоже учили.
2: А так, чтобы вот действительно, ну, давно. Давно, ага, не играл.
1: Я помню, вот в детстве мне больше нравилось играть в шашки. Ага. Ну, потому что динамичная
2: поддавки
1: игра.
2: Поддавки, помнишь?
1: Поддавки, так это вообще, да, любимое. Надо вот просто все было вот так вот раз, быстренько, чтобы тебя там все забрали, да, забрали. Оп, и ты побеждаешь уже. А, классно. Но правда, именно шахматы, ну, такая были серьезная, вдумчивая игра. Я все время путаюсь, где, куда вот эти вот...
2: Как там ходит этот конь?
1: Да, ну куда?
2: Какая буква? Г, М.
1: Я сюда его ставлю, говорит, нельзя. Я говорю, ну как, ну так красиво стоит же тут, вот, пожалуйста. В общем, я так и не осилила.
2: А какая твоя любимая фигура?
1: Где?
2: В шахматах.
1: Не, у меня дамка в шашках.
2: Дамка?
1: Дамка в шашках.
2: Конечно.
1: Вообще вжух. И знаешь, по диагонали, когда ты попадаешь на это поле, ты же все просто, тебя невозможно там никак словить. Ты просто...
2: Ну, вообще, самое классное — это королева.
1: Королева.
2: Она же может ходить как хочет.
1: Как хочет, да?
2: Вообще.
1: Класс. Да, потому что король, ну, это странно. У него только одна ячейка получается, и он...
2: Да. Ну, можно вторую королеву заполучить, если ты, опять же, дошел до...
1: Вторую королеву? Не, ну вы посмотрите... Я только успокоилась, надо мне нервы опять стрепать.
2: Шахматы,
1: и мат сейчас будет,
2: вот такая
1: честное
2: великая
1: слово,
2: игра.
1: Вторую королеву.
3: Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: веселых. Русские перцы на русском радио.
1: Во время чемпионата мира по футболу сейчас многие бьют рекорды. И вот Google поиск побил свой личный рекорд по количеству использований за всю историю существования этого поисковика. Да, пиковая нагрузка пришлась во время победного гола Аргентины на чемпионате мира над Египтом.
2: Это потому, что они долетели на чемпионат и гуглили, что там?
1: Абсолютно верно, да. Основная пиковая действительно нагрузка. Большое количество, миллионы пользователей следили за этой интригой. Счет был 2-0, потом 2-2. И вот последние 3-2 гол, который вывел Аргентину дальше в четвертьфинал. И, естественно, вот просто поисковик перегрузился даже от того, что большое количество людей пытались загуглить, посмотреть. Так, а как это произошло? А как гол осуществился, да? Вот, в общем, всю статистику проверяли.
2: Класс. Ну, молодец, Google.
1: Ну,
2: старайся.
1: Я тоже, кстати, вот был в этой
2: Google?
1: Статистике.
2: Ты Google? Да, класс. Ну, потому что не всегда есть возможность смотреть саму игру. Очень классно посмотреть хайлайты. Я, конечно, сейчас звучу, наверное, не как фанат истинный футбола, потому что истинные фанаты, они сейчас должны быть в Америке, на трибунах. И болеть за те сборные, которые им откликаются, а может быть только за одну, да, и вести ее до конца и до победы. Вот. Но всем остальным остается довольствоваться, собственно говоря, теми материалами, которые размещаются в социальных сетях.
1: Вот, нам остается только загуглить и пересмотреть, если вы не видели эти матчи, потому что действительно этот матч оказался одним из самых драматичных на турнире, пока он бьет по популярности абсолютно все итоги. Ну и, конечно же, все дожидаются главной интриги, это финала. Кто же туда выйдет, какое это будет противостояние и каких стран?
2: Да, да, да, болеем за футбол. Кажется, самое интересное все только намечается. Когда?
1: 19 июля.
2: А, так уже осталось-то 9 дней-то всего.
1: Ночью.
2: Никто не спит.
1: А потом в понедельник на работу.
2: Наверное.
1: Скорее всего.
2: Но это не точно, да? Да, ну а что, может быть, у нас в рамках чемпионата мира в некоторых странах он выписывают больничные, разрешают.
1: Выходной,
2: да, устраивают.
1: Либо попозже просто приехать на работу.
2: А где вообще сборная Кипра, я не поняла?
1: Ну, к сожалению, не вышло в этом году.
2: А там, еще надо выходить?
1: Конечно, да. Есть отборочная, нет, все команды проходят. Наша замечательная команда, сборная Кипра, также играла на чемпионате мира, но не прошла дальше.
2: Ладно, тогда дождусь следующего года. В следующем пройдут? Как думаешь?
1: Надеемся.
2: Ну, с такие команды.
1: Но это не в следующем году, это только уже через 4.
2: А, 4? Да. Это как Олимпиада.
1: Через 2 года будет у нас чемпионат Европы.
2: Так.
1: Вот, а потом уже чемпионат мира. Да, раз в 4 года.
2: Ребята, давайте подтянем кипрский классный наш футбол, и чтобы мы вот так вот точно так же с таким вожделением наблюдали, а что там происходит. Болеем за наших. И, конечно же, желаем, чтобы на чемпионате мира победил сильнейший. Отличного всем и каждому футбола.

На Кипре 10:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Серж, я нашла вообще такое, ты не поверишь, в Китае. В Цуньцине построили железнодорожный вокзал площадью, внимание, в два раза больше Ватикана. Ты в Ватикане был?
2: Нет.
1: Ну, читал наверняка.
2: Конечно, том, что... читал, видел, да, но новости
1: это,
2: знаю.
1: Это такая страна, да?
2: Да,
1: в стране, но тем не менее, страна, да, а в Китае в два раза больше, чем Ватикан. Ну,
2: железнодорожный вокзал.
1: Да, представляешь, люди!
2: Чигуночный.
1: Ты понимаешь, там, ну, за сколько надо часов приезжать, чтобы платформу найти свою, да, там не пропустить поезд, мамочки. Так, 15 раз, кстати, превышает крупнейший вокзал Европы, а на его строительство ушло, слушай, всего-то чуть больше 3 лет.
2: Ничего
1: тут
2: себе,
1: китайцы молодцы.
2: Такие масштабы так быстро построили.
1: Причем это не просто вокзал, а небольшой городок с расписанием поездов. Очень, конечно, красиво, стильно, невероятно футуристично. Ну, Китай про это. И да, выглядит, конечно, вау. Такие масштабы, сразу хочется куда-то оттуда уехать.
2: Мне кажется, это единственный вокзал, в котором есть поезд внутри вокзала.
1: Да.
2: Который отправляется от одной точки до второй для того, чтобы достать туда пассажиров. Ну, я, значит, опять же, развитие железной дороги и слишком большое количество сообщений, опять же, поездов, куда, которые туда приходят и оттуда уходят, ну и количество пассажиров. Все ясно.
1: Ты сейчас нас на уроке математики пытаешься из точки А?
2: Я сейчас, да, пытаюсь понять, что вот ну, такие масштабы, они ведь нужны для чего-то.
1: Ну, конечно, там огромная страна, сколько людей живут, и я просто, когда смотрю на фото со стороны, думаю, вау, вот это классно. Но самый классный, конечно, железнодорожный вокзал, это где? В Минске. Приезжайте до нас в Беларусь.
2: А музыка, которая вот звучит, когда отправляется там особый поезд какого-нибудь направления.
1: Да,
2: здорово.
1: И вообще в целом на вокзале включать периодически вот этот трек песняров и как бы...
2: А ты знаешь, за что я люблю вокзал?
1: Ну-ка.
2: Но там же самая вкусная выпечка.
1: Чебуреки?
2: Да, выпечка там потрясающая.
1: А, пирожки.
2: Да, с повидлом, с капустой. Да. А в Минске у нас особенно, там вот если спуститься по взяну переход, там несколько вот этих точек, назовем выпечки. От которых оторваться невозможно. Смаженка.
1: Да, она самая.
2: Даже потрясающая. Ну и, конечно, различные сметанники, булочки с изюмом. Вот это вот за это я люблю вокзал.
1: И самое классное, что еще помимо всего прочего, там еда и цветы. Это пахнет очень вкусно. Ну, то есть там в основном цветами пахнет. Чуть-чуть иногда ароматы пирожков добавляются, но в целом это цветы. И то есть ты идешь такой счастливый в цветах и с едой.
2: Романтика!
1: Вкусно.
2: Вообще вокзал, мне кажется, это очень романтичное место, потому что перрон — это место, когда ты провожаешь кого-то, когда-то и встречаешь, поэтому, ну, а дальше сама поездка на поезде. Я как, естественно, бывший проводник и железнодорожник, ну, действительно, немножко поностальгировал.
1: Не бывает бывших.
2: Абсолютно верно.
1: Опытные это называется. А, сразу. Ты понимаешь?
2: Вы постельные брать будете?
1: Менять. Слышишь, ты холостяк.
2: Или менять, да. Ох, сколько я холостяков таких навидался. Которые ехали без постельного. Плацкарте. Было и такое.
1: Кстати, новая статистика. Не меняют, потому что нечего. Спят, ну, как получится. А вообще, ты заметил, да, что любые реалии мы все равно найдем где-то в Беларуси. Вот
2: конечно,
1: что значит. Гены пальцем не размажешь. Да, там, господа, белорусские перцы вещают на всю страну.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: 100 овец официально устроили на завод Volkswagen. Как вам вот такая новость?
2: Что за оскорбление такое?
1: Нет никаких оскорблений. Сейчас расскажу, что происходит. Вот, на этом заводе действительно приняли вот такое необычное решение для обслуживания территории. Они официально устроили 100 овец.
2: Грызут?
1: Стадо, да. Вместо газонокосилок. Вот так вот, да. Они их задействовали для того, чтобы действительно ухаживали за территорией. И говорят, что это вот, ну, действительно оптимизирует и затраты, и эта инициатива очень-очень отзывается абсолютно всем и сотрудникам компании, ну, в первую очередь, по смете, потому что это очень выгодно.
2: Дешево. Ну, заодно и покормят животных. А шерсть?
1: А, тем более, да? Вот, это уже что? Так, носочки, ну, да, на зиму, вот, шапочка, для сотрудников. Вот, мерч, который будет выпускаться. Вот, овцы помогают поддерживать газон действительно в надлежащем состоянии. Территория очень большая, они устраняют необходимость в механическом скашивании травы. Вот, ну, что позволяет действительно и благоустраивать эту территорию. У них размещено там 30 тысяч солнечных панелей. Да. Вот под этими панелями там и пасутся вот эти овцы.
2: Интересно, это экологично? Надеюсь.
1: Говорят, да. Все, прям такой
2: и
1: опыт.
2: Все-таки шерсть. Можно же еще на сиденье, да? Ну, вот как бы вставки такие делать шерстяные. Ну, вот мне не подходит то, что у меня вот как бы любая шерсть вызывает.
1: Там же не только шерсть. Там же и шашлык. Потом, ну, так, ну а что, знаете, вот свое стадо у вас на заводе. Вот. Да, да, на самом деле говорят, что уже активно применяется вот такая практика в США, в Великобритании. Но этот завод Volkswagen говорит, что мы одни из самых продвинутых, самых продвинутых промышленных проектов осуществили в рамках Европы.
2: У нас продвинутые овцы.
1: У нас стадо. Да. Явно же, значит, есть такая должность. Есть там пастух на заводе, получается.
2: Быть. И собака. Получается,
1: конечно, да?
2: Ну, собака.
1: Вот, поле большое, и, конечно, они там размещены. Я бы еще открыл бы им контактный зоопарк, для того, чтобы можно было приводить туда детей сотрудников и вот потрогать, пощупать с этими овечками, там повеселиться.
2: Ну да, пусть так и будет. Просто это немцы. Мало ли. Очень рады. Все. Я не тот и не та Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: Знай нашу Калимерушку.
1: Так, ну что, последняя дерзость, да? Давай, выпускаем.
2: Пятница,
1: выпускаем.
2: Давай.
1: Значит, синдром Патрика слышал?
2: Нет.
1: Врачи рассказывают о ситуации, когда мужчины не выдерживают завышенных ожиданий.
2: А, это про эти Патрики?
1: Да. Все. Вдохновленных картинкой роскошной жизни из социальных сетей. И, соответственно, когда девушка там рассчитывает исключительно и только, вот прям другие не приносите дорогие подарки, люксовый образ жизни, это очень сильно бьет по самооценке мужской, ментальному состоянию и даже может отражаться на уровне тестостерона.
2: Ух ты, ладно, даже так.
1: Настолько расстраивается.
2: Снижается тестостерон, да, из-за того, что есть какие-то Патрики.
1: А казалось бы, да, там, ну, что так расстраиваешься?
2: Ну, популярность, да, они там сейчас вот в интернете просто набирают какую-то сумасшедшую, большое количество смешных роликов оттуда. Но, опять же, повторюсь, смешных. Потому что иногда эти интервью, показывают, что это... Ай-яй-яй, глупость.
1: Во-первых, это обычно постановочная история. Да. Во-вторых, выбирайте то, что вам нравится, да и все. И как бы зачем синдром Патриков придумали же, а? Ну, не тянешь и не тянешь. Иди. Там, что потянешь.
2: Мне больше, знаешь, откликается синдром Святого Патрика. Вот это поинтереснее просто. Там тестостерон поднимается, кстати, очень хорошо, в хорошей мужской компании.
1: Да-да-да.
2: Вот с бокалом пенного. Поэтому все замечательно.
1: Мы просто хотим, чтобы вы всегда меняли вот этот позитивный фокус на еще более позитивный, да, и как-то вот крутили ситуацию с разных сторон. Все в любом случае будет хорошо. Помните об этом и никогда не забывайте. А мы вас потихонечку будем оставлять, потому что что? Правильно, утро завершается, Костя продолжается.
2: Костя, кстати, расскажет у нас о том, что в Лимассоле идет кипрский фестиваль мировой музыки. Вот, поэтому продолжаем наслаждаться.
1: Да, и приглашаем. Слушайте внимательно. Будет очень интересно. Ну а дальше Яна Соболева с часу до трех поддержит эфирную эстафету, настроит на крутой день и не даст вам уснуть и задремать.
2: И главное, пишите еще и поздравления. Номер 49-105-7 работает во все.
1: Ну а вечером 6 до 7 вечера тусим. 99 FM и главный музыкальный проект страны «Кипрская двадцатка». Не пропускайте. А слушайте еще разочек, потому что очень круто. Можно в субботу с 10 до 11 утра.
2: А мы вернемся уже в понедельник в 8 утра для того, чтобы, как всегда, проснуться вместе с вами.
1: Да, друзья, а на этом бум-диги-бай, да? Только не засыпайте. 3-4.
0: Калимерушка!

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
5: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. За массовой дракой в ксилофагу увидели субаренду рабочих. Власти хотят отслеживать походы получателей пособий в казино. В Лимассоле идет кипрский фестиваль мировой музыки. Теперь подробнее. Массовая драка в поселке Ксилофагу, в которой участвовали около 20 выходцев из Сирии, привлекла внимание к нелегальной субаренде иностранных рабочих. Староста поселка заявил, что причиной конфликта стали денежные споры при перепродаже рабочих строительным компаниям. Полиция продолжает расследование. Часть получателей минимального гарантированного дохода на Кипре тратят пособия в казино и букмекерских конторах. Об этом заявили представители Минсоцобеспечения на заседании парламентского комитета по аудиту. Проверить эти случаи мешают правила защиты персональных данных. Отмечается, что деньги поступают на счета в середине месяца, а в следующие 2-3 дня получателей видят в казино и букмекерских конторах. Лимассол вновь стал местом встречи музыкальных культур со всего мира. Кипрский фестиваль мировой музыки уже более 20 лет объединяет артистов разных направлений. В предстоящей программе 4 музыкальных вечера на площади Героев и по всему старому Лимассолу. Участие бесплатное. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове по-прежнему ясно. Небольшая вероятность осадков сохраняется только в горных и центральных областях. Скорость ветра держится на отметках 8-10 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 23. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. В наступающие выходные небо полностью прояснится, осадков не ожидается, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Хороших людей много, полезных мало.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Если светлое вас полнит, пейте темное!
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Привет, Кипр! Отличного всем настроения и добро пожаловать в дневной эфир на 99FM. Сегодня у нас с вами поводов очень много для того, чтобы устроить ту самую пятницу в Кубе и добавить себе драйва и радости в жизни. С вами здесь Яна Соболева, и я приветствую каждый город. Лимассол, Никосия, Ларнака, Айанапа, Пафос и все пункты, докуда достаем своим сигналом. Открывает этот час песня о любви, поэтому заряжаемся этим чувством. А еще помним о том, что сегодня аромат дня составляют сразу два красивых повода. Вдруг не знали или как-то не отметили для себя галочкой must have сделать. День красивых цветов и день розы. И кажется, это громкий намек на вазы в доме или офисе и такое мягонькое требование заполнить их дарами клумб, полей и розариев. Кстати, роза – это не просто цветок. У нее одна из самых удивительных биографий в мире. Знали вы, что самый старый розовый куст растет в Германии? Уже более 1000 лет. Это вообще как? А вот так. Этот куст пережил войны, пожары, бомбардировки Второй мировой, стены собора, возле которого куст рос, были разрушены, а вот корни цветка уцелели. И весной она снова зацвела, словно напоминание, что красота умеет быть сильнее времени. Вообще, роза давно перестала быть для нас просто цветком. Ну, например, у Шекспира именно она стала символом.

отчитывает время, оставшееся на чудо. Конечно, главный секрет Розы, что она умеет очень громко говорить без слов. Любовь, благодарность, восхищение, память. Иногда один цветок сообщает больше, чем письмо. Так вот, я пожелаю каждому, чтобы сегодня у вас были в доме розы. Ну, или чтобы сравниться с ней может только одна опция. Кто-то вам передал привет на любимом радио. Да. Вот это равно одна роза, одно сообщение. Пишите на 49-105-7. Если имеются в доме или где-то в окружении именинники, так тем более нужно собрать букет пожеланий, написать это все на указанный номер, подписаться, оставить контакт именинника, если он находится на острове. И я все сделаю в очень красивом виде.

0: всем.
1: Сегодня на календаре 10 июля. Энергетика у этого дня очень интересная. Кто-то говорит, что это день обнуления, кто-то день кармических развязок. Но давайте все соберем вместе. Сегодня день неожиданных решений. Для кого-то это с нуля начать действовать, как вы никогда не делали, и собственные реакции взять под контроль, влиять на то, что вы делаете что-то по-новому. Даже тот же привычный маршрут заменить на новый – это уже из этой серии. Поэтому пусть вам везет, чтобы вы не выбрали в качестве нового паттерна. Ну а для других это окунуться в прошлое. Дело в том, что сегодня Венера соединяется с Южным узлом, а это говорит о том, что поднимаются старые отношения, незавершенные чувства, прошлые, какие-то обиды, может быть, даже старые сценарии выходят на авансцену, и они давно требуют завершения. Вот куда нам нужно сегодня посмотреть. Еще квадратура к Урану усиливает желание резко изменить ситуацию, поставить точку и выйти, наконец, из того, что давно перестало приносить вам радость. Что мы делаем? Сегодня подводим итоги в отношениях и подбиваем финансовые вопросы. Можно возвращаться к старым и вопросам, и людям, принимать зрелые решения и закрывать, так сказать, гештальты. Используйте первую половину дня для переговоров, и если они у вас свершились, значит, вы корректно идете по этому дню. Но если у вас встреча на вторую половину дня, максимально отрешенно от эмоций и исключительно по регламенту, делу. И если чувствуете, что не готовы отвечать, возьмите паузу и провозгласите, что вы вернетесь к этому завтра. Можно анализировать прошлый опыт, делать выводы и даже писать письма в прошлое, если такая практика вам подходит. Чего мы не делаем? Не принимаем решения на эмоциях, особенно после 13 часов. Вот 15 минут уже прошло, не принимаем никаких судьбоносных, не устраиваем спонтанных конфликтов, разборок, выяснений, не начинаем новые отношения на серьезных щах, как говорится, цитирую. И проекты новые тоже лучше сегодня не начинать, а вот продолжать, усиливать, находить новые тропы – это пожалуйста. Ну и, конечно, же, не поддавайтесь желанию резко все разрушить без осознания последствий. Трезвый ум и спокойный подход. Вот наш девиз на сегодня. Ну и если вы чувствуете, что пришло время отпустить прошлое, то обязательно делайте это спокойно и осознанно. Сегодня действительно можно поставить точки там, где давно уже требовалось, но только там, где вы готовы это сделать, не цепляясь за эмоциональный фон. Ну а теперь давайте посмотрим, что в эту пятницу приготовила нам колода ассоциативных метафорических карт «Внутренний герой».
2: Карта для старта.
1: Пока звучал джингл, я успела уже ее вытащить, перетасовать. Ну что, тяну. Вот верхнюю сегодня возьму и посмотрим. Давайте сделаем такой коллективный запрос. Сегодня метафорическая карта, поскольку пятница, подскажет нам, куда не двигаться, где нас ждет подвох, может быть, для кого-то даже капкан. Опачки, медведь в супермаркете. Ну, это может быть действительно так, если вдруг кому привидится, сразу говорите. Ну, Янка же предупреждала. Да, действительно, такое тоже может привидеться, если вы в зоомагазине, например. Но если серьезно, как это интерпретировать? Заходите в наш инстаграм russianradio.cy, открывайте сторис, и там уже картинка вас ждет. Ее можно разглядеть, посмотреть, просто поизучать все детали. На заднем фоне у меня такое впечатление, что это хлебная полка, потому что там очень одинаковые какие-то предметы. Ну, вот прям мне кажется, что это хлеб. О чем это? Ну, сегодня о хлебе насущном надо подумать точно. Но не переедать его. Посчитать калории, например. Дальше. Медвежонок вообще стоит возле большой витрины. На мой взгляд, это либо напитки, либо молочные продукты. Ну, то есть, кто что тоже увидит. Возможно, кому-то это указание, что у вас нехватка этого в рационе, а кому-то, что вы как мишка заблудились где-то и не то едите. Но, в общем, здесь прям есть о чем подумать. Самое главное, что медведь, он крупный, он запасается чем-то. То есть это то создание, которое четко знает, что ему нужно для того, чтобы не замерзнуть, не ходить голодным и как себя вести в природе. Наверное, для нас это такое указание, что хорошо бы чувствовать свое тело, осознавать свои привычки и бережно подходить к выбору того, что мы едим. Как говорится в йогической пословице, ты то, что ты ешь. Не хотите стать пушистым медведем, не надо, не стойте возле полок со всякими калорийностями, хлеба поменьше, и вообще выбираем то, что рекомендую я в классной очень программе «Сделано со вкусом», потому что готовим мы ее всегда тщательно, как то самое полезное блюдо. Поэтому всегда в эфире мы на страже ваших стройности, здоровья и красоты.
2: Реклама на русском.
0: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Сдержать можно все. Слезы, злость, боль, любовь, зараза, смех сдержать невозможно.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: Русское радио.
1: Мысли о том, что роботы тоже люди, приобретают новые смыслы. Первая свадьба роботов состоялась в Москве. Офисный работник Роберт взял в жены балерину по имени Матильда. Что из этого всего выйдет, пока не ясно. Вопрос встает один. Будут ли у них малыши?

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа, дамы, где бы вы ни находились, пусть все дела спорятся. Если вы обедаете, то калиорексил ловите от русского радио Кипр. А также напомню, что в столе заказов можно будет поздравлять. Вот как только найдем повод, кого и с чем. Если у вас вдруг есть в окружении люди, которые завели себе капибару, ой, расскажите о них.
0: Держи повод.
1: Тем более, что сегодня день любви к капибарам. Вот к чему вся эта моя призывная часть была. Но действительно будет любопытно и интересно. А если это еще и уникальная история, то мы с удовольствием пообщаемся в эфире. День красивых цветов и день розы обозначили как must-have сегодняшнего дня. Поэтому не скупитесь, парни, девушки, сами себе покупайте. Главное, чтобы сегодня роза была в доме, потому что она усилит все ваши хотелки, желания и поможет им сбыться. Ромашки тоже приветствуются, потому что цветы не только простые, но и красивые. А еще сегодня день жареного мяса. Для кого-то букет из кебаба или суфлы может стать вполне себе классной альтернативой розочкам и другим цветочкам. Сегодня день племянниц и племянников. Я уже своих поздравила, сама таковой являюсь. Поэтому, друзья, быстренько оцените. Если у вас дяди, тети, то сегодня требуйте от них внимания. Если вы кому-то дядя или тетя, обязательно напишите, позвоните. А еще лучше заезжайте к своим племянникам и племянницам, пообнимайте их, потискайте и привезите вкусняшек. Еще сегодня день Николы Теслы. Оказывается, празднуется уже 170 лет. Почему бы нам не присоединиться? День полета на зонтике. Это исключительно про наши фантазии. Никто не должен повторять и пробовать. Очень странный день. Не наступите на пчелу. Но я думаю, это связано с тем напоминанием, что нужно под ноги смотреть. А если все-таки на пчелку наступили, она может ужалить. Поэтому антигистаминные и срочное обращение к медикам показаны. День любви к капибарам как будем отмечать? Если история не найдется, если людей, которые держат таковую, нет, то, значит, поделитесь, фигурирует ли вообще это животное в доме, особенно где есть дети. Со своей стороны скажу, что да, весь дом в наклейках и мягких сквишах в виде капибара. Еще сегодня классные поводы. Например, день котенка в США, его можно тоже себе забрать. Там же день сбора черники, ну уж не знаю. И день картофеля фри, несмотря на то, что не очень полезно, но почему бы нам не отметить. В Чили все поздравляют библиотекарей, и это очень даже востребованная профессия, несмотря на то, что цифра вытесняет все. В Аргентине день животноводства, на Багамских островах 53 года независимости. Что еще? А, пожалуй, хватит. Сегодня мы с вами должны еще отметить именинников. И здесь я прям капслоком выделяю. Именины у Яны, я это знаю, да, можете поздравлять, можете не поздравлять. Я уже с утра отметила, меня обняли все близкие, написали мне кучу смс. Да, действительно, и день рождения мой рядышком, поэтому я всегда знаю, когда у меня день имени. И это, кстати, вам лайфхак. Например, у Александров день имени в году несколько десятков раз. Или у Николаев, да, у Петров. Так вот, ближайший к вашему дню рождения будет днем вашего имени, не запутайтесь. Также именины у Жанны, у Георгия, Ивана, Мартина. У меня есть знакомый, шлю привет ему и его матушке. У Петра и Владимира. Так что, друзья мои, есть повод написать на 49-105-7, а эфир продолжит Аннушка, ну не та, что масло пролила, а та, что у Иванушки предположительно сердечко забрала.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Вдохновляющая история прямо с футбольных полей. Ну, во-первых, сегодня день рождения футбольного свистка. 148 лет предмету. И, конечно же, самое время обратить свои взоры на табло турнирное и не только. Нашего чемпионата мира, ну, точнее, нашего как футбольных болельщиков. Итак, 40-летний вратарь Кабо-Верде Вазинья снялся в своей первой рекламе. Порадуемся за парня. После феноменального выступления на чемпионате мира он стал лицом местного интернет-провайдера. Еще до турнира у голкипера было всего 50 тысяч подписчиков, и мы это в эфире тоже освещали. Он не мог позволить себе привести даже маму родную на матче. Но сейчас у него уже больше 28 миллионов фолловеров, рекламные контракты. Похожий вопрос финансовый у него закрыт теперь для всей семьи надолго. Ведь для Кабо-Верде такие суммы, которые платят за рекламные контракты, это же просто, ну, на три поколения вперед. На чемпионате мира Вазинья стал одним из главных открытий турнира. 40-летний голкипер вдохновил дебютантов мирового первенства на исторический выход в плей-офф, когда блестяще сыграл против Испании. Ну а затем едва не помог Кабо-Верде сотворить еще одну сенсацию в матче с действующим чемпионом мира Аргентиной. Его многочисленные сейвы и игра против Месси сделали вратаря настоящей звездой турнира. Тем временем на чемпионате мира продолжаются четвертьфиналы, и первыми стали французы, обыграв Марокко 2-0. Сегодня состоится матч Испания-Бельгия, затем путевку в финал разыграют Норвегия-Англия, ну а после Аргентина-Швейцария. За кого болеете, признавайтесь, на 4-9-105-7 присылайте свои варианты, будем подбивать ставки, ну такие, конечно, виртуальные. Но многие в моем окружении болеют за Францию. Я пока не определилась. Ну что, вот эта история говорит о том, что один удачный турнир действительно может изменить всю жизнь. Очень искренне радуемся за Вазинью. Ну и желаем самому достойному, лучшему действительно взять кубок и пойти в новый виток своей профессиональной футбольной жизни.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель трех звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
3: Есть выражение «гости на пороге», а у нас на радио принято говорить «Костя на пороге», потому что он приходит всегда с новостями и всегда точно в срок. Вот и сейчас он уже ждет своего часа для того, чтобы рассказать вам хорошие новости. Там очень интересно про Кипр, а еще гид на выходные. Если вы все еще задумывались о том, как провести уикенд, вот Константин рядышком. Ну а вообще заходите на ленту Кипра, там всегда все по полкам, по датам и по времени. Жду вас в следующем часе.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна». Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр попал в топ National Geographic в рейтинге островов для семейного отдыха. Киприотка запустила фэшн-приложение для покупки увиденных нарядов. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Журнал National Geographic Traveler признал Кипр одним из 7 лучших островов Средиземноморья для отдыха с детьми. Компанию ему составили Майорка, Родос, Гоцо, Кефалонья, Корсика и Сардиния. Авторы исследования искали направление, где семьям доступно нечто большее, чем крупные курорты и стандартный пляжный отдых. Кипр, третий по величине остров Средиземного моря, по формулировке журнала, выдает тройной удар – культуру, историю и пляжи. При этом отправной точкой семейного маршрута по Кипру авторы называют «Пафос». Киприотка Николь Георгиу запустила в Лондоне приложение iSpy – новую фэшн-платформу. Она должна изменить то, как люди находят, сохраняют и покупают наряды, увиденные в интернете. iSpy позволяет загрузить любое изображение или контент одним касанием. Далее платформа распознает конкретные предметы одежды и подбирает похожие альтернативы у тысяч ритейлеров в разных ценовых категориях. Найденное можно сохранять в визуальные подборки для отпуска, свадьбы или повседневных образов. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове разгар лета и изобилие летних развлечений. Как всегда, мы представляем самые яркие. Выбирайте. Рыбный фестиваль, праздники живой музыки и пляжных развлечений, международный фестиваль древнегреческой драмы, знаменитый кипрский праздник «Летние ночи», кино под открытым небом, виниловый базар, детский праздник аттракционов и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

Погнали во второй час. До трех часов здесь Яна Соболева. Принимаю привет, поздравления. Пишите 49-105-7. Но сегодня день капибары, я уже говорила. Никто пока не прислал историю про какого-нибудь друга, у которого есть. А в Америке действительно заводят капибар в качестве домашнего животного. Не знаю. Мне кажется, для того, чтобы снять ТикТок, ну, так себе мотивация. А вот если действительно любовь, то кого бы ни завели, главное, чтобы животному было лучше, чем на природе. Ну, вообще, развлекается каждый по-своему. Вот кто-то живых братьев наших меньших себе заводит, а кто-то вайп-кодит. И вот один парень создал соцсеть, где сообщения отправляют почтовыми голубями. Ну, конечно, это все в кавычках. Вот в этом приложении он намеренно сделал так, что все сообщения доходят до адресата часами и даже днями, чтобы имитировать скорость полета реальных птиц. Но для особо искушенных парень добавил богатый выбор. Ну, например, можно выбрать голубя, который летит не слишком долго. А можно такой хардкор тоже как опцию определить, и тогда сообщение будет ползти со скоростью улитки. Ну, я не знаю, скорости улитки соответствует какой полет, какой птицы. Но, в общем, он там поразвлекался и предложил. Мне кажется, мы так или иначе приходим к тому, что история по виточку развивается. Как говорится, если... как там твой дед ездил на ослике, твой отец на машине, ты на ламборгини, то следующее поколение опять сядет на осликов. Не знаю, так себе пророчество не хотелось бы, потому что для того прогресс существует, чтобы мы с вами как-то жизнь эту улучшали. Но, по-моему, до чего дошел прогресс? До технических небес. Вот видите, и голуби почтовые, но в приложении. Тоже вроде бы уже хоженые тропки, а какое-то новое видение. Поэтому, если вам захочется вот так поразвлекаться, то, пожалуйста. Я недавно детям рассказывала, как у нас были в детстве такие друзья по переписке. В детской газете открываешь последнюю страницу, находишь и переписываешься. И у тебя были такие вот еще и на удаленке друзья. И мы действительно писали письма от руки. Не голубями, а обычной почтой отправляли. Ждешь это письмо, читаешь. Но это отдельная, конечно, история взаимоотношений. И вот я помню, до сих пор был такой мальчик Юра из города Калуги. Мы с ним очень долго переписывались. Правда, потом все разъехались куда-то, связь прервалась. Но, в общем, если, Юр, вдруг ты меня слышишь, это я, та самая Яна, с которой ты переписывался много-много лет назад. Не буду говорить, сколько. У каждого времени есть свой вайб. Наши дети тоже сейчас общаются такими способами, которые нам и не снились. И в этом есть своя прелесть. Все течет, все изменяется. Почтовые голуби, капибары, люди, кони. Все смешалось, но самое главное, чтобы каждый из них был счастлив. Я надеюсь, вы относитесь к этой категории. Счастья всем нам на 99FM.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Возможно, вы в курсе, кто такой совенок Дуо. Но сейчас не расшифровки, а просто констатация факта. Совенок Дуо решил заставить пользователей учиться даже во время слез. В Китае выпустили салфетки, на которых напечатаны иностранные слова и фразы. Теперь можно одновременно вытирать слезки и прокачивать словарный запас. Но мы так далеко не пойдем. Салфетки специальные покупать — это все сложно. Это все-таки в Китае далеко, пока до нас дойдет. У нас с вами есть короче тропинка для того, чтобы свой словарный в родном языке пополнить как надо.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: И, возможно, даже блеснуть где-то в смолтоке и показать свою начитанность и уровень владения родной речью. Все мы знаем фразу «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», а сегодня вы еще и достроите историю этого выражения. Вдруг пригодится. По одной из версий, она связана с французской вдовой Клико. Ну, расходятся мнения. Тем не менее, мне кажется, легенда прекрасная, можно взять за основу. Женщина, которая в 19 веке продолжила дело мужа и сделала шампанское «Вдова Клико» знаменитым на весь мир. Тогда производство игристого вина было очень опасным. Бутылки могли прямо-таки неожиданно взрываться в руках из-за давления внутри. И работать с ними и спускаться в погребы было действительно риском и повышенной опасностью. И так появилась легенда. Чтобы получить и испить шампанское, нужно было рискнуть. Со временем, конечно, смысл этой фразы стал шире, и сегодня мы знаем, что она напоминает о том, что без смелого шага редко бывают большие победы. Ну что, сейчас не время пить шампанское, а через пару-тройку часиков, когда вы завершите все дела, можно безалкогольное взять и отметить, тем более наверняка есть что. Уже не устану повторять, сегодня день красивых цветов и розы. У вас есть один из сценариев, поэтому розы, шампанское, ну просто все по классике. И лето будет чудесным.
0: Все будет жарко. Русское радио.

0: ко дну.
1: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастание избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в Леди Эстетик. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермосои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Эксклюзивные позывные, которые обозначают, что сегодня мы присоединимся к празднованию очередного личного Нового года нашей слушательницы. Поэтому, друзья мои, сейчас будет очень интересный момент, потому что текст может вызвать разные чувства. У кого-то зависть, у кого-то восхищение. Я предлагаю все-таки вторую опцию выбрать и в едином порыве поздравить Галину, красавицу! Здравствуйте! Вас с днем рождения!
3: Здравствуйте.
2: Галина, такие строчки пришли к нам в Facebook. У нас можно разными тропами дойти до вот этой шкатулочки с поздравлениями. Но внимайте, пожалуйста. Я прошу поздравить прекрасного человека, мою жену и очаровательную девушку Галю. Говорят, что роза царица цветов. Но даже она не сравнится с твоим очарованием и твоей свежестью. Потому что ты и есть царица цариц. Думаю, нет ни одного уголка нашей планеты, который превзошел бы тебя по красоте. Убедись в этом сама. Ну, видимо, здесь речь про то, что почаще смотри в зеркало и убеждайся. Теплых тебе стран, ласковых морей, дальних путешествий, ярких впечатлений и добрых людей. С днем рождения, любимая!
3: Огромное спасибо! Большое спасибо, мой любимый!
2: Как зовут
3: это очень приятно.
2: Этого поэта современного?
3: Его зовут мой муж Пантелис.
2: Пантелис! А он еще и воспользовался чем-то или говорит по-русски?
3: Он говорит по-русски, да, он говорит по-русски.
2: Пантелис,
3: так приятно.
2: Это восторг, потому что даже нам приятно, а я, Галин, представляю. Но я Пантелису тогда подкину еще идею. Я думаю, он сам справился, но сегодня, представляете, день розы. И тут в тексте роза, и вы царица.
3: Да.
2: Я думаю, что
3: спасибо.
2: К вечеру ваш дом должен превратиться в дендрарий.
3: Уже, в принципе, у меня есть много-много роз, мои друзья, он тут недалеко рядом. Замечательный день, огромное спасибо, сейчас я его поцелую.
2: Ой, от нас большущий-большущий привет. Спасибо, что воспользовался этой опцией и подарил и нам такие эмоции. С днем рождения!

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, данная рекомендация и та новость, которая сейчас прозвучит, относится к каждому из нас без исключения. Но даже если они и есть, вот эти последние из магикан, кто не использует смартфон, то все равно это вопрос о дозировке использования, а не об отсутствии. Потому что вся жизнь прошита сейчас гаджетами. Если вы проводите со смартфоном своим по несколько часов в день, тогда есть повод дать рукам периодический отдых и прям заняться этим. Потому что врачи все чаще говорят о перегрузке пальцев и запястья из-за постоянного использования смартфона. Вот такое состояние даже имеет название. Во-первых, есть смартфонный большой палец, смартфонный мизинец и смартфонная кисть. Симптомы – онемение, боль, скованность, щелчки при движении и изменение формы. Если загуглите, увидите фотографии, сможете сравнить, посмотреть на свои пальцы и определить, есть ли уже деформация или пока только вы к ней движетесь. Ну и тогда сейчас мы с вами воспользуемся подсказкой ортопедов.
2: Подзарядка. Для порядка. На русском радио Кипр.
1: Вот эти специалисты советуют простые вещи. Каждые 20-30 минут, а кому-то можно и через 15, просто менять руку, не опирать телефон на мизинец, пользоваться чаще голосовым вводом, ну и, конечно, делать короткую разминку для пальцев и кистей. Сейчас возьмем замок, сделаем впереди себя и вот как бы щелкнем немножко, да? Теперь кулачки, пятюня, сжимаем, разжимаем и делаем большую пятерню. Еще можно сделать вертушки, просто руки потрясти вот так, как будто бы у вас помпоны на руках и вы черлидеры. Ну вот и все. Казалось бы, несколько секунд на самом деле может даже не допустить каких-то изменений в ваших красивых руках. Всего несколько секунд, и руки вам говорят спасибо. Слышите? Вот и правая, и левая наперебой. Ведь здоровье, как и заряд батареи, лучше поддерживать всегда заранее и следить. Все делаем вовремя и будем здоровы до кончиков ногтей.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
4: Детей интересует вопрос, откуда все берется. А нас, взрослых, а куда девается-то?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Эта пятница завершается и здесь, в эфире тоже, точнее, в живом эфире. Дальше музыка, много полезного. Конечно, мои коллеги. Ира Аполлонова сегодня расскажет, как расположились любимые треки по лесенке от 1 к 20, а точнее от 20 до 1, Сашенька расскажет, какие новости будут актуальны к вечернему часу. Я же напомню, что сегодня Иван, Елена и Олеся, уже трое, кто забрали наш мерч, логомания успешно завершилась. Теперь следующая серия в понедельник. Днем обо всем. Не пропустите. Всем пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milk's Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milk's Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: Русская мама.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Если в слове «работать» сделать 8 ошибок, то получится слово «интернет».
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Арарат Wellness – забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видит смысла.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске МВД отказало в компенсациях после Смерчева в гору. 63% молодых киприотов играют в азартные игры. Кипр в топе National Geographic – лучшие острова для семейного отдыха. Далее подробности. МВД Кипра отказалось выплачивать компенсации жителям Авгору, чьи дома пострадали от смерча 25 ноября прошлого года. В письме от 9 июля ведомство заявило, что ущерб был по сути ограниченным, а само явление не относится к категории масштабных бедствий. Сегодня об отказе сообщила газета «Диалогос». Для 33 семей Авгору, понесших серьезные убытки, это означает, что расходы на ремонт останутся на них. 63% жителей Кипра в возрасте от 18 до 35 лет играли в азартные игры за последний год, тратя в среднем 34 евро в месяц. Такие данные накануне представил в Никосии национальный орган по ставкам в исследовании о связи соцсетей и азартных игр. Опрос провели компания АМР и Университет Никосии в феврале-марте. Выяснилось, что 93% молодых людей за год сталкивались в соцсетях с контентом в азартных играх в среднем более 4 раз в месяц. Лишь 7% опрошенных ответили, что подобные публикации им не попадались. Журнал National Geographic Traveler UK назвал Кипр одним из 7 лучших островов Средиземноморья для отдыха с детьми. Компании ему составили Майорка, Родос, Гоцо, Кефалония, Корсика и Сардиния. Авторы исследования искали направление, где семьям доступно нечто большее, чем крупные курорты и стандартный пляжный отдых. Кипр, третий по величине остров Средиземного моря, по формулировке журнала, выдает тройной удар – культуру, историю и пляжи разом. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Лимассол». Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: В доме, где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске налоговая система Tax for All остановится на сутки. В Ларнаке выявили 1084 опасных здания. Орнитологи начнут восстанавливать загрязненные озера Акротири. Далее подробности. Налоговый департамент Кипра отключает систему Tax for All с 14.00 понедельника 13 июля до 14.00 вторника 14 июля. Причина – плановые технические работы, сообщает ведомство. Из-за паузы решением главы налогового департамента срок подачи сводного отчета ВИЭС за июнь продлевается до 20 июля. Такой отчет ежемесячно подают зарегистрированные плательщики НДС, которые поставляют товары или услуги компаниям в других странах Евросоюза. После 20 июля подача ВИЭС будет считаться просроченной. Нарушителям грозят денежные начисления и дополнительный налог, включая штраф 50 евро за несвоевременную сдачу отчета. Реестр потенциально опасных построек округа Ларнаки вырос до 1084 объектов. Об этом 10 июля сообщила окружная администрация. Из уже проверенных зданий 204 официально отнесены к опасным, а 116 из них к высшей категории риска с видимой угрозой обрушения. Администрация заявила, что наращивает темпы учета, оценки и нейтрализации опасных зданий по всему округу в рамках комплексного плана действий. Некоммерческая организация BirdLife Cyprus привлекла частных спонсоров для восстановления пострадавших от загрязнения водно-болотных угодий полуострова Акротири. Речь идет об озере Макрия и водоемах у пляжа Lady Smile. Работы начнут в сентябре этого года. Проект включает два направления. На озере разросшийся камыш из-за стоков заполнил весь водоем вместе с площадкой для наблюдения за птицами. Эти заросли предстоит расчистить. На водоемах у Lady Smile организация создаст небольшие насыпные островки. Там будут соблюдаться безопасные условия для гнездования важных для района видов птиц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Красивой быть легко, но дорого.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Все на этом острове через фраппе.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно? Кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет. Да ты что-то знаешь, но это не все.

разницы? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: настроении. Твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма, с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске МВД отказало в компенсациях после смерчева в гору. 63% молодых киприотов играют в азартные игры. Музей Куриона в Эпископи закроют на реконструкцию с 1 августа. Далее подробности. МВД Кипра отказалось выплачивать компенсации жителям Авгору, чьи дома пострадали от смерча 25 ноября прошлого года. В письме от 9 июля ведомство заявило, что ущерб был по сути ограниченным, а само явление не относится к категории масштабных бедствий. Сегодня об отказе сообщила газета «Диалогос». Для 33 семей Авгору, понесших серьезные убытки, это означает, что расходы на ремонт останутся на них. 63% жителей Кипра в возрасте от 18 до 35 лет играли в азартные игры за последний год, тратя в среднем 34 евро в месяц. Такие данные накануне представил в Никосии национальный орган по ставкам в исследовании о связи соцсетей и азартных игр. Опрос провели компания АМР и Университет Никосии в феврале-марте. Выяснилось, что 93% молодых людей за год сталкивались в соцсетях с контентом об азартных играх в среднем более 4 раз в месяц. Лишь 7% опрошенных ответили, что подобные публикации им не попадались. Археологический музей Куриона в Эпископии закроется для посетителей с 1 августа на время реконструкции. Планируется переустроить выставочные залы и служебные помещения, улучшить условия хранения археологических находок и сделать музей удобнее для посетителей. Экспозицию полностью изменят, поэтому дату открытия пока не определили. Сам археологический памятник Курион продолжит принимать посетителей. Закрывается только музей. Зона с античным театром, мозаиками и руинами древнего города останется открытой. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте во всех городах нашего острова 99 FM. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. И это Сергей Лазарев, «Компасы».
6: Через туман, тучи и пропасти к твоим...
5: А также Биби Рекса, «Faceless», «New Religion». Желаем артистам новых творческих успехов и до встречи у нас в двадцатке. Ну а пока 20 место и Джонни Эйфа.

0: 20 лучших песен эфира.
1: На 19 строчке приветствуем новинку DJ Godja, Джейсон Дерула, Мичико. Это энергичный танцевальный поп-трек в стиле афро-хаус, выпущенный румынским музыкантом DJ Godja при участии американской звезды Джейсона Дерула и бразильской певицы Мелоди. Песня отличается зажигательным латинским ритмом, танцевальным электронным звучанием и вирусными мотивами, ставшими популярными в социальных сетях.

на 18 место поднимается Мод с песней «Намек на нас». Семнадцатая строчка. Боб Синклар. Кайза. I can't wait.

0: Кипрская двадцатка.
1: А на 16-й очередная новинка Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. Долгожданный дуэт Полины и Сергея вышел в июне этого года. Несмотря на 15 лет тесной дружбы, артисты впервые выпустили совместный трек, который сразу же привлек внимание публики интригующими деталями. Идея о совместной записи возникла еще в 2020-м, однако тогда релиз не состоялся. Премьера положила конец многочисленным слухам о скрытом конфликте и мощной конкуренции между поп-исполнителями.

0: Реклама на русском.
1: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Самый влиятельный человек после пьянки – это тот, у которого был фотоаппарат.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр».
5: 255-88-180. Кипрская двадцатка русского радио.
6: А у композиции «Среди счастливых людей» от Филатова & Carus 14 место.

На 13-й строчке мы услышим официальный гимн чемпионата мира по футболу FIFA 26. Трек соединил в себе мощный латино-поп Шакиры и афробит Burna Boy. В песне «Дай-дай» упоминаются величайшие игроки в истории футбола: Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Мохаммед Салах. По заявлению FIFA, роялти от композиции направляется в образовательный фонд Global Citizen Education Fund, который занимается обеспечением доступа детей к образованию и спортивным возможностям.

На 12-й позиции группы «Винтаж» с песней «Малахит». Кстати, услышать этот трек в живом исполнении Анны Плетневой можно уже в субботу, 11 июля. Notas Live Venue, Лимассол. Последние билеты на сайте Sold Out Tickets.

0: Русское радио.
1: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
2: Кипрская двадцатка.
3: А в шаге от десятки лучших остановился Лирик с песней «Кассеты».
2: Номер

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
4: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимала Юлия Зиверт. «Газ».
7: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
4: На второй строчке звучал Teddy Swims, Mr. Know It All. А победителем стал Ваня Дмитриенко. Ртуть.
8: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
4: Перестановки точно будут, но какие, расскажу вам через пару мгновений. А пока 10 место. Алекс Уоррен, Fever Dream.

На 9-й строчке мы услышим Holy Flame с песней «Тону». Настоящее имя белорусского исполнителя Владислав Лапай. Артист пишет музыку с 2020 года, но именно «Тону» стал его первым по-настоящему громким хитом, который стремительно ворвался в топ-чарты радиостанций и социальных сетей. За месяц после релиза трек на Яндекс.Музыке получил более 7 миллионов прослушиваний.

0: к одну.
1: Кипрская двадцатка.
2: Восьмое место. Кэлвин Харрис, Джази, Satisfy. Плюс 4 пункта, и на седьмую строчку поднимается Ариана Гранде. Hate that I made you love me. Любимый хит Шаде сегодня занимает 6-ю позицию.

0: Кипрская двадцатка.
1: Пятерка лучших русского радио Кипр. И здесь у нас Мари Краймбрери. Давай не ждать. Это, кстати, глубоко личный и автобиографичный мотивационный трек, который посвящен отказу откладывания жизни на потом. В 4 года Мари начала заниматься танцами и мечтала связать с ними всю свою жизнь. Но в 15 лет получила очень серьезную травму, из-за чего была вынуждена навсегда забыть о танцевальной карьере. По словам певицы, она около 15 лет откладывала свою жизнь и не решалась танцевать вообще. Песня стала своеобразным гимном против упущенных возможностей и призывом действовать прямо сейчас. Что?

0: хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Вы не поверите, но это факт. Лидер кипрской двадцатки русского радио на прошлой неделе Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть» отныне занимает 4-ю позицию.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: И мы добрались до музыкального пьедестала. 3-е место забирает группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Женщина внимательно слушает мужчину, только когда он разговаривает по телефону с другой женщиной.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Хит-парад «Кипрская двадцатка».
5: На второй строчке остается Teddy Swims, Mr. Know It All. А первое место возвращает себе та, что постоянно газует. Юлия Зиверт, победитель кипрской двадцатки русского радио на этой неделе. Поздравляем! Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой русского радио. Каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
6: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске налоговая система Tax for All остановится на сутки. В Ларнаке выявили 1084 опасных здания. Орнитологи начнут восстанавливать загрязненные озера Акротири. Далее подробности. Налоговый департамент Кипра отключает систему Tax for All с 14.00 понедельника 13 июля до 14.00 вторника 14 июля. Причина – плановые технические работы, сообщает ведомство. Из-за паузы решением главы налогового департамента срок подачи сводного отчета ВИЭС за июнь продлевается до 20 июля. Такой отчет ежемесячно подают зарегистрированные плательщики НДС, которые поставляют товары или услуги компаниям в других странах Евросоюза. После 20 июля подача ВИЭС будет считаться просроченной. Нарушителям грозят денежные начисления и дополнительный налог, включая штраф 50 евро за несвоевременную сдачу отчета. Реестр потенциально опасных построек округа Ларнаки вырос до 1084 объектов. Об этом 10 июля сообщила окружная администрация. Из уже проверенных зданий 204 официально отнесены к опасным, а 116 из них к высшей категории риска с видимой угрозой обрушения. Администрация заявила, что наращивает темпы учета, оценки и нейтрализации опасных зданий по всему округу в рамках комплексного плана действий. Некоммерческая организация BirdLife Cyprus привлекла частных спонсоров для восстановления пострадавших от загрязнения водно-болотных угодий полуострова Акротири. Речь идет об озере Макрия и водоемах у пляжа Lady Smile. Работы начнут в сентябре этого года. Проект включает два направления. На озере разросшийся камыш из-за стоков заполнил весь водоем вместе с площадкой для наблюдения за птицами. Эти заросли предстоит расчистить. На водоемах у Lady Smile организация создаст небольшие насыпные острова. Там будут соблюдаться безопасные условия для гнездования важных для района видов птиц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов тепла, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. В погоне за нежной кожей не всегда все проходит гладко. Многие женщины и мужчины после бритья или депиляции сталкиваются с такой неприятностью, как вросшие волосы. Это не просто косметический дефект, он причиняет боль и вызывает воспаление. Врастание волосков происходит из-за того, что после бритья или депиляции волосок растет не наружу, а вглубь. Это происходит потому, что мертвая кожа засоряет волосяную фолликулу. Люди с темными, жесткими волосами и темной кожей наиболее подвержены возникновению такой проблемы. Этот вид волос растет намного быстрее светлых. Прибавляем сюда плотную кожу, генетическую предрасположенность, бритье против роста волос, неудобное синтетическое белье, и врастания избежать уже не удастся. Что же делать? Записаться на курс лазерной эпиляции в Леди Эстетик. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательной растительности на теле для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос и раздражению после бритья, шугаринга и воска, чьи жесткие волосы оставляют черные точки после бритья. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» расположен в центре Лимассола, напротив полицейского участка Ермосои и напротив супермаркета «Альфа-Мега». Подписывайтесь в Инстаграм и заходите на сайт ladyesthetic.com.cy. Пусть у каждого в жизни все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
7: Лента Сангус.
8: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите из кухни в другую комнату. Жена как-нибудь и без вас справится.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24 на 7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
4: Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения.

0: веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология как основа бодрости и эффективности покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Meals Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Meals Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Помогите.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 22 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
1: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Ariana Grande.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Я скучаю,
1: скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is John Boudzikas.
4: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
6: Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci. This is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: начинаем.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.